0: Товарищ Шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The most